0: Туй, все видимо.
1: Сте погрешали та звук. Хокей се врача у Подмежакло. Заготовите си свой седеж за усо сезоно. И че си бил с нами желани, твой седеж остая твой. Не глейте железарски згодби отдалеч. Бодите нен дил. Скупай за Јасенице. Сезонска уступница на урадни сплетни страни hdjasenice.si.
2: Лагерхоф, Лагерхоф, ла-ла-ла-ла, Лагерхоф.
1: Ше гласнейше, ше болиска.